Покажи, Оля. Покажи, Лисинский. Покажи, еще на воле. Покажи, Лисинский Яков. И сзади будет Оля. А Лисинский наяче.